мой красный сен. Ты си коцур Дамьянек, а я малый хлопец Данек, давно уж тебя знам. Ты рад делаешь кочичины, а я засе клуковины, придешь некогда к нам.